0: Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар және екі Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
1: Доставляйте заказ еды на автомобиле с Яндекс.Го в удобное время и в своем ритме. Вы сами выбираете расписание и управляете нагрузкой. Подключайтесь уже сегодня и увеличивайте свой доход. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Подробнее о сервисах на ya.cc/go, включая сервис заказа еды из ресторанов и товаров из магазинов. Доставку осуществляют партнеры сервиса. Сотрудничество с партнерами сервиса, оказывающими услуги по доставке заказов.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: чтобы
1: я каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан ФМ сізге Жан Барандер ұсынады. Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. +7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн бұлтты, 20 градус жылы, ертеңде күн бұлтты болады, шайлы шымғаламыздың даспаны аздап бұлтты екен, 29 градус ыстық, ертең күн ашық болмақ, ал еліміздің батыс ақтөбемізде де күн бұлтты, 20 градус жылы, ертеңде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр, жауын жаууы ықтимал.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
0: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан ФМ. Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
4: Биофест Алматы 2026. Нам 5 лет. Главный опен-эйр страны отмечает юбилей. 5 лет музыки, которая задает ритм твоему лету. Только живой звук, энергия тысяч людей и артисты, которые качают прямо сейчас. На сцене 91. На сцене 91, Кайрат Нуртас, Шиза, Улук Манапа, Мирбек Атабеков, Алем, Янлик, МД, Аяу, Гетто Докс, Жанар Дугалова, Бонапарт. Встречаемся на Биофест 6 июня в 18 часов. Международный комплекс лыжных трамплинов Сункар. Орда Глобал Файт пройдет в Алматы. 6 июня в главном бою вечера Адиль Баранбаев выйдет против экс-чемпиона UFC Энтони Петтиса. Ждем всех в Алматы-арена. Приглашаем на фестиваль Санремо. Санремо – это масштабное шоу, в котором собраны главные хиты, голоса и образы, определившие целую эпоху. 24 октября на одной сцене для вас выступят Альбана, Сабрина Салермо, трибют-шоу Адриана Челентано, трибют-шоу Тодо Кутуньо и Сон Паскаль, Барыс-Арена, Астана. Мировой тур легендарного скрипача-виртуоза Дэвида Гаррета наконец-то доберется до Казахстана. И это событие точно нельзя пропустить всем любителям качественного шоу. Синтез классики, джаза и рок-хитов. Его концерт – это драйв, который заставит вас забыть, что в руках у него скрипка. 15 сентября – Астана, 16 сентября – Алматы. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан ФМ. Спонсор выпуска – Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
5: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. И десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.

от Манчжуки и Алии. В общем, наши девушки просто огонь, шагает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

0: Галстука.
1: Я каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан ФМ сізге жан барандер сынады. Аспан ФМ. Махаббат туралы үздік әндер.